0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Севастополе в ближайшее время внедрят новые способы защиты от атак со стороны Украины. Новые меры защиты, которые позволят полностью обезопасить прибрежную зону, анонсировал севастопольский губернатор Михаил Развожаев. По его словам, текущая ситуация с атаками Украины на Севастополь является следствием ложного ощущения безнаказанности, которое возникло у руководства в Киеве.
0: Мир.
1: Британские военные задержали в проливе Ла-Манш нефтяной танкер, который британцы считают связанным с Россией. Приказ о перехвате судна «Смиртос» отдал премьер-министр Британии Кир Стармер. Операция проводилась в координации с Францией. Танкер останется под контролем Лондона, пока продолжается расследование. Судно отвели на якорную стоянку у побережья Англии. «Смиртос» ходит под флагом Камеруна.
0: Россия.
1: Для перекупщиков железнодорожных билетов повысили штрафы. На днях соответствующий закон приняла Госдума. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, за оформление в электронной форме железнодорожных билетов, будут наказывать на сумму до 500 тысяч рублей. Родители поддержат деньгами детей, поступивших в вузы в других городах. О готовности так поступить заявили почти 80% опрошенных в ходе исследования сервиса «Выберу.ру». Результаты публикует РИА Новости. Самая распространенная статья расходов в этих затратах – еда. Около 65% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты.
0: Транспорт.
1: В Лондоне запустят роботакси. Управлять машинами будет искусственный интеллект. Но на первых порах за рулем будут сидеть обученные операторы, которые обеспечат контроль за работой системы. Проект реализуют компании Uber и Waze. В ближайшие месяцы они должны получить разрешение от регулирующих органов. Пользователи будущего сервиса уже могут пройти регистрацию. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: сколько лет, сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая семерка собирается на саммит. Встреча лидеров стран семи пройдет 15-18 июня в курортном городе Виан-Лебен во Франции. Сюда также приглашено руководство Украины, Египта, Саудовской Аравии, Катара и Арабских Эмиратов. Высшие чины будут обсуждать вопросы открытия Ормузского пролива и переговоры с Ираном, а также украинское урегулирование.
2: Мир.
1: Латвия будет учиться перехвату беспилотников у Украины. О том, что для этого в ближайшее время прибудут в Латвию украинские специалисты, сообщил премьер-министр Балтийской страны Андрис Кулбис.

0: Бергс. Премьер также упомянул некое секретное техническое решение, которое сможет защитить Латвию от дронов, но подробностей на этот счет не привел. Об этом сообщает газета «Известия».
1: Россия.
0: Москва сохраняет безвизовый въезд в Россию для граждан Украины из гуманитарных соображений. Об этом заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов. Сейчас украинские граждане могут прибыть в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и столичный аэропорт «Шереметьево», отметил Климов. Публикациями личных данных в соцсетях пользователи подвергают себя опасности. В МВД рекомендуют удалить из публичных профилей адреса, номера телефонов и данные о родственниках, а также не публиковать фотографии с геометками и данными о маршрутах передвижения. Киберполиция МВД России указывает, что это необходимо, чтобы снизить риск шантажа и мошенничества. Об этом пишет ТАСС.
1: Транспорт.
0: Угонщики предпочитают машины в литах. По данным группы «Ренессанс страхования», большая часть угонов, почти 60%, приходится на транспорт старше 4 лет. Среди застрахованных автомобилей объектами угона чаще всего становятся массовые авто марки «Kia» и премиальный «Lexus». Это данные за первые 4 месяца нынешнего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Задержание Британии танкера в Ла-Манше – это попытка Лондона отвлечь внимание общественности от внутренних проблем страны. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. В Ла-Манше был задержан нефтяной танкер, вышедший из Усть-Луги. Как считает Дмитриев, в Британии лучше сосредоточиться на вопросах миграционной политики, а не задерживать суда, якобы имеющие отношение к России.
0: Россия.
1: Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о введении крупных штрафов для перекупщиков железнодорожных билетов. Штраф за покупку и перепродажу билетов при отсутствии заключенного с перевозчиком договора составит от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 400 до 50 тысяч для юридических лиц. Самая популярная схема мошенников во время ЕГЭ – продажа якобы реальных вариантов заданий и ответов к ним. Все это часто предлагается в каналах, чатах и ботах, популярных мессенджеров и социальных сетях. Об этом рассказал директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Николай Гончаров. Также аферисты обещают помощь на самом экзамене путем передачи ответов через скрытые устройства, добавил эксперт. К старым автомобилям будут предъявлять новые требования. Их разрабатывают Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс. По данным ТАСС, приказ Росстандарта, уточняющий требования к авто старше 30 лет, должен быть разработан к 2030 году. Это призвано усовершенствовать требования к технической безопасности таких машин.
0: Транспорт.
1: Сервисом подписки «Лада Легко» воспользовались уже несколько десятков клиентов. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Подписка позволяет арендовать машину примерно за 44 тысячи рублей в месяц. Годовой лимит пробега – 30 тысяч километров. Речь о «Лада Веста» в комплектации «Практик» с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Задержание Британии танкера в Ла-Манше – это попытка Лондона отвлечь внимание общественности от внутренних проблем страны. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. В Ла-Манше был задержан нефтяной танкер, вышедший из Усть-Луги. Как считает Дмитриев, в Британии лучше сосредоточиться на вопросах миграционной политики, а не задерживать суда, якобы имеющие отношение к России.
2: Россия.
1: Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о введении крупных штрафов для перекупщиков железнодорожных билетов. Штраф за покупку и перепродажу билетов при отсутствии заключенного с перевозчиком договора составит от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 400 до 50 тысяч для юридических лиц. Самая популярная схема мошенников во время ЕГЭ – продажа якобы реальных вариантов заданий и ответов к ним. Все это часто предлагается в каналах, чатах и ботах, популярных мессенджеров и социальных сетях. Об этом рассказал директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Николай Гончаров. Также аферисты обещают помощь на самом экзамене путем передачи ответов через скрытые устройства, добавил эксперт. К старым автомобилям будут предъявлять новые требования. Их разрабатывают Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс. По данным ТАСС,

0: приказ Росстандарта, уточняющий требования к авто старше 30 лет, должен быть разработан к 2030 году. Это призвано усовершенствовать требования к технической безопасности таких машин. Транспорт. Сервисом подписки «Лада Легко» воспользовались уже несколько десятков клиентов. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Подписка позволяет арендовать машину примерно за 44 тысячи рублей в месяц. Годовой лимит пробега – 30 тысяч километров. Речь о «Лада Веста» в комплектации «Практик» с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две картины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Мир.
1: Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем своего американского коллегу Дональду Трампу. 14 июня исполнилось 80 лет. Согласно телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями удастся придать российско-американским отношениям новое качество и укрепить мировую безопасность. По данным пресс-службы Кремля, днем ранее главы России и США также провели телефонные переговоры, обсудив, среди прочего, Украину и Иран.
0: Транспорт.
1: Между тем, Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в Иран. До 24 июня российским авиакомпаниям ведомство запретило отправлять самолеты в аэропорты Исламской Республики с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В дневные часы решения о полетах принимают сами перевозчики на основании оценки рисков. Накануне иранские авиационные власти объявили об отмене всех перелетов в западной части страны до особого распоряжения.
0: Россия.
1: В Новгородской области энергетики завершают восстановительные работы. 13 июня из-за шквалистого ветра в регионе без света остались порядка 3000 человек. Уже к вечеру субботы аварийным бригадам удалось восстановить электроснабжение для 70% потребителей. К вечеру воскресенья полное электроснабжение было восстановлено в 7 округах. Основные работы идут по графику.
0: Формула-1.
1: Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал первую победу в составе «Феррари». Это случилось на Гран-при Барселоны, где 41-летний британец финишировал первым с отрывом почти в 20 секунд. Для Льюиса Хэмилтона это первая победа почти за 2 года. Также он стал самым возрастным победителем гонки «Формулы-1» за последние 56 лет. Выигравший 5 предыдущих гонок, 19-летний Кими Антонелли в Барселоне сошел с дистанции из-за технической поломки.
0: Дороги.
1: Российский топливный союз опроверг информацию о недостатке топлива на автозаправках Москвы и Петербурга. АЗС столицы и города на Неве полностью обеспечены. Бензином и дистопливом продажа осуществляется в штатном режиме без сбоев и лимитов, передают сообщения организации Агентства городских новостей «Москва». Топливный союз сделал такое заявление после появления в соцсетях и ряде СМИ сведений о якобы имеющихся ограничениях на автозаправочных станциях столичного региона. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Мир.
1: Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем своего американского коллегу Дональду Трампу. 14 июня исполнилось 80 лет. Согласно телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями удастся придать российско-американским отношениям новое качество и укрепить мировую безопасность. По данным пресс-службы Кремля, днем ранее главы России и США также провели телефонные переговоры, обсудив, среди прочего, Украину и Иран.
0: Транспорт.
1: Между тем, Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в Иран. До 24 июня российским авиакомпаниям ведомство запретило отправлять самолеты в аэропорты Исламской Республики с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В дневные часы решения о полетах принимают сами перевозчики на основании оценки рисков. Накануне иранские авиационные власти объявили об отмене всех перелетов в западной части страны до особого распоряжения.
0: Россия.
1: В Новгородской области энергетики завершают восстановительные работы. 13 июня из-за шквалистого ветра в регионе без света остались порядка 3000 человек. Уже к вечеру субботы аварийным бригадам удалось восстановить электроснабжение для 70% потребителей. К вечеру воскресенья полное электроснабжение было восстановлено в 7 округах. Основные работы идут по графику.
0: Формула-1.
1: Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал первую победу в составе «Феррари». Это случилось на Гран-при Барселоны, где 41-летний британец финишировал первым с отрывом почти в 20 секунд. Для Льюиса Хэмилтона это первая победа почти за 2 года. Также он стал самым возрастным победителем гонки «Формулы-1» за последние 56 лет. Выигравший 5 предыдущих гонок, 19-летний Кими Антонелли в Барселоне сошел с дистанции из-за технической поломки.
0: Дороги.
1: Российский топливный союз опроверг информацию о недостатке топлива на автозаправках Москвы и Петербурга. АЗС столицы и города на Неве полностью обеспечены. Бензином и дизтопливом продажа осуществляется в штатном режиме без сбоев и лимитов, передают сообщения организации Агентства городских новостей «Москва». Топливный союз сделал такое заявление после появления в соцсетях и ряде СМИ сведений о якобы имеющихся ограничениях на автозаправочных станциях столичного региона. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Иран и США достигли мирной сделки. Американская морская блокада Ирана прекращается. Об этом в соцсетях заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании пройдет в Швейцарии 19 июня. Информацию подтвердили премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и Министерство иностранных дел Ирана. По условиям соглашения, военные действия прекратятся на ближневосточных направлениях, включая Ливан.
0: Россия.
1: Власти Севастополя сократили время выдачи QR-кодов на покупку топлива до 1.5-2 минут. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что теперь номер автомобиля можно ввести заранее, до того, как бот в национальном мессенджере Макс начнет распределять коды. Один QR-код при этом привязан к конкретному автомобилю. Получить следующий код можно только через 7 дней. Напомню, из-за логистических сложностей на АЗС Крыма и Севастополя с конца мая действуют ограничения.
0: Мир.
1: Жители Швейцарии отказались ограничивать максимальную численность населения страны. Накануне там прошел референдум, на котором предлагалось установить лимит числа жителей в 10 миллионов человек минимум до 2050 года. Инициативу выдвинула на референдум Швейцарская народная партия. В итоге, по данным агентства Bloomberg, 55% участников голосования предложение не поддержали.
0: Спорт.
1: Российские гребцы каноэ завоевали 2 медали на чемпионате Европы в Португалии. Золото в двойке на 500 метров взяли Захар Петров и Иван Штыль. Алексей Каравашков стал бронзовым призером в одиночке на той же полукилометровой дистанции. Всего же в активе российской команды 3 медали.
0: Дороги.
1: Стала известна стоимость новой версии 7-местного кроссовера «Москвич-8». Комплектация «Технотелематика» стоит свыше 3,5 миллионов рублей, что делает ее самой дорогой в линейке столичного автозавода. Главное отличие от других версий 8-й модели – встроенная телематическая система «Мой Москвич», она же «М-контроль». Система позволяет владельцу со смартфона следить за состоянием машины, ее местоположением, а также удаленно включать и выключать ряд функций, получать оповещения о тревожных событиях, например, о срабатывании сигнализации и так далее. Доступ к сервису на 3 года уже включен. Включен в стоимость автомобиля «Москвич-8». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Иран и США достигли мирной сделки. Американская морская блокада Ирана прекращается. Об этом в соцсетях заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании пройдет в Швейцарии 19 июня. Информацию подтвердили премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и Министерство иностранных дел Ирана. По условиям соглашения, военные действия прекратятся на ближневосточных направлениях, включая Ливан.
0: Россия.
1: Власти Севастополя сократили время выдачи QR-кодов на покупку топлива до 1,5-2 минут. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что теперь номер автомобиля можно ввести заранее до того, как бот в национальном мессенджере Макс начнет распределять коды. Один QR-код при этом привязан к конкретному автомобилю. Получить следующий код можно только через 7 дней. Напомню, из-за логистических сложностей на АЗС Крыма и Севастополя с конца мая действуют ограничения.
0: Мир.
1: Жители Швейцарии отказались ограничивать максимальную численность населения страны. Накануне там прошел референдум, на котором предлагалось установить лимит числа жителей в 10 миллионов человек минимум до 2050 года. Инициативу выдвинула на референдум Швейцарская народная партия. В итоге, по данным агентства Bloomberg, 55% участников голосования предложение не поддержали.
0: Спорт.
1: Российские гребцы каноэ завоевали 2 медали на чемпионате Европы в Португалии. Золото в двойке на 500 метров взяли Захар Петров и Иван Штыль. Алексей Каравашков стал бронзовым призером в одиночке на той же полукилометровой дистанции. Всего же в активе российской команды 3 медали.
0: Дороги.
1: Стала известна стоимость новой версии 7-местного кроссовера «Москвич-8». Комплектация «Технотелематика» стоит свыше 3,5 миллионов рублей, что делает ее самой дорогой в линейке столичного автозавода. Главное отличие от других версий 8-й модели – встроенная телематическая система «Мой Москвич», она же «М-контроль». Система позволяет владельцу со смартфона следить за состоянием машины, ее местоположением, а также удаленно включать и выключать ряд функций, получать оповещения о тревожных событиях, например, о срабатывании сигнализации и так далее. Доступ к сервису на 3 года уже в включен в стоимость автомобиля «Москвич-8». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Мир.
1: Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем своего американского коллегу Дональду Трампу. 14 июня исполнилось 80 лет. Согласно телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями удастся придать российско-американским отношениям новое качество и укрепить мировую безопасность. По данным пресс-службы Кремля, днем ранее главы России и США также провели телефонные переговоры, обсудив, среди прочего, Украину и Иран.
0: Транспорт.
1: Между тем, Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в Иран. До 24 июня российским авиакомпаниям ведомство запретило отправлять самолеты в аэропорты Исламской Республики с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В дневные часы решения о полетах принимают сами перевозчики на основании оценки рисков. Накануне иранские авиационные власти объявили об отмене всех перелетов в западной части страны до особого распоряжения.
0: Россия.
1: В Новгородской области энергетики завершают восстановительные работы. 13 июня из-за шквалистого ветра в регионе без света остались порядка 3000 человек. Уже к вечеру субботы аварийным бригадам удалось восстановить электроснабжение для 70% потребителей. К вечеру воскресенья полное электроснабжение было восстановлено в 7 округах. Основные работы идут по графику.
0: Формула-1.
1: Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал первую победу в составе «Феррари». Это случилось на Гран-при Барселоны, где 41-летний британец финишировал первым с отрывом почти в 20 секунд. Для Льюиса Хэмилтона это первая победа почти за 2 года. Также он стал самым возрастным победителем гонки «Формулы-1» за последние 56 лет. Выигравший 5 предыдущих гонок, 19-летний Кими Антонелли в Барселоне сошел с дистанции из-за технической поломки.
0: Дороги.
1: Российский топливный союз опроверг информацию о недостатке топлива на автозаправках Москвы и Петербурга. АЗС столицы и города на Неве полностью обеспечены. Бензином и дистопливом продажа осуществляется в штатном режиме без сбоев и лимитов, передают сообщения организации Агентства городских новостей «Москва». Топливный союз сделал такое заявление после появления в соцсетях и ряде СМИ сведений о якобы имеющихся ограничениях на автозаправочных станциях столичного региона. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Погода рождается не на Земле и даже не в небе. Ее истоки в космосе. И сегодня у Росгидромета там самая крупная в истории отечественной космонавтики спутниковая группировка. Сейчас на орбите несут службу 22 космических аппарата. Представьте, только за 2024 Россия запустила сразу 6 новых метеоспутников. Два из них — ионосферы-М. Их создали для мониторинга космической погоды впервые в истории мировой космонавтики. Они предупреждают — грядет магнитная буря. Системы «Арктика-М» и «Электро-Л» сшили небо над Россией и охватывают наблюдениями 3/4 земного шара. Каждые 15 минут спутники сканируют всю страну. Температуру океана и суши, силу ветра, влажность, зарождение циклонов. А внизу, на Земле, все данные стекаются в 3 научно-исследовательских центра планета. В Москве, Сибири и на Дальнем Востоке. Когда в следующий раз услышите прогноз погоды, знайте, космический дозор продолжается. Росгидромет не просто всматривается в небо, он держит руку на пульсе планеты. При информационной поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Дорожное радио.

0: Зима, весна, лето. Теплее с летом на душе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Мир.
1: Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем своего американского коллегу Дональду Трампу. 14 июня исполнилось 80 лет. Согласно телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями удастся придать российско-американским отношениям новое качество и укрепить мировую безопасность. По данным пресс-службы Кремля, днем ранее главы России и США также провели телефонные переговоры, обсудив, среди прочего, Украину и Иран.
0: Транспорт.
1: Между тем, Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в Иран. До 24 июня российским авиакомпаниям ведомство запретило отправлять самолеты в аэропорты Исламской Республики с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В дневные часы решения о полетах принимают сами перевозчики на основании оценки рисков. Накануне иранские авиационные власти объявили об отмене всех перелетов в западной части страны до особого распоряжения.
0: Россия.
1: В Новгородской области энергетики завершают восстановительные работы. 13 июня из-за шквалистого ветра в регионе без света остались порядка 3000 человек. Уже к вечеру субботы аварийным бригадам удалось восстановить электроснабжение для 70% потребителей. К вечеру воскресенья полное электроснабжение было восстановлено в 7 округах. Основные работы идут по графику.
0: Формула-1.
1: Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал первую победу в составе «Феррари». Это случилось на Гран-при Барселоны, где 41-летний британец финишировал первым с отрывом почти в 20 секунд. Для Льюиса Хэмилтона это первая победа почти за 2 года. Также он стал самым возрастным победителем гонки «Формулы-1» за последние 56 лет. Выигравший 5 предыдущих гонок, 19-летний Кими Антонелли в Барселоне сошел с дистанции из-за технической поломки.
0: Дороги.
1: Российский топливный союз опроверг информацию о недостатке топлива на автозаправках Москвы и Петербурга. АЗС столицы и города на Неве полностью обеспечены бензином и дизтопливом. Продажа осуществляется в штатном режиме без сбоев и лимитов, передают сообщения организации Агентства городских новостей «Москва». Топливный союз сделал такое заявление после появления в соцсетях и ряде СМИ сведений о якобы имеющихся ограничениях на автозаправочных станциях столичного региона. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: института «Хороший плюс».
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Иран и США достигли мирной сделки. Американская морская блокада Ирана прекращается. Об этом в соцсетях заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании пройдет в Швейцарии 19 июня. Информацию подтвердили премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и Министерство иностранных дел Ирана. По условиям соглашения, военные действия прекратятся на ближневосточных направлениях, включая Ливан.
0: Россия.
1: Власти Севастополя сократили время выдачи QR-кодов на покупку топлива до 1,5-2 минут. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что теперь номер автомобиля можно ввести заранее, до того, как бот в национальном мессенджере Макс начнет распределять коды. Один QR-код при этом привязан к конкретному автомобилю. Получить следующий код можно только через 7 дней. Напомню, из-за логистических сложностей на АЗС Крыма и Севастополя с конца мая действуют ограничения.
0: Мир.
1: Жители Швейцарии отказались ограничивать максимальную численность населения страны. Накануне там прошел референдум, на котором предлагалось установить лимит числа жителей в 10 миллионов человек минимум до 2050 года. Инициативу выдвинула на референдум швейцарская народная партия. В итоге, по данным агентства Bloomberg, 55% участников голосования предложение не поддержали.
0: Спорт.
1: Российские гребцы каноэ завоевали 2 медали на чемпионате Европы в Португалии. Золото в двойке на 500 метров взяли Захар Петров и Иван Штыль. Алексей Каравашков стал бронзовым призером в одиночке на той же полукилометровой дистанции. Всего же в активе российской команды 3 медали.
0: Дороги.
1: Стала известна стоимость новой версии 7-местного кроссовера «Москвич-8». Комплектация «Технотелематика» стоит свыше 3,5 миллионов рублей, что делает ее самой дорогой в линейке столичного автозавода. Главное отличие от других версий 8-й модели – встроенная телематическая система «Мой Москвич», она же «М-контроль». Система позволяет владельцу со смартфона следить за состоянием машины, ее местоположением, а также удаленно включать и выключать ряд функций, получать оповещения о тревожных событиях, например, о срабатывании сигнализации и так далее. Доступ к сервису на 3 года уже включен. Включен в стоимость автомобиля «Москвич-8». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Иран и США достигли мирной сделки. Американская морская блокада Ирана прекращается. Об этом в соцсетях заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании пройдет в Швейцарии 19 июня. Информацию подтвердили премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и Министерство иностранных дел Ирана. По условиям соглашения, военные действия прекратятся на ближневосточных направлениях, включая Ливан.
0: Россия.
1: Власти Севастополя сократили время выдачи QR-кодов на покупку топлива до 1,5-2 минут. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что теперь номер автомобиля можно ввести заранее, до того, как бот в национальном мессенджере Макс начнет распределять коды. Один QR-код при этом привязан к конкретному автомобилю. Получить следующий код можно только через 7 дней. Напомню, из-за логистических сложностей на АЗС Крыма и Севастополя с конца мая действуют ограничения.
0: Мир.
1: Жители Швейцарии отказались ограничивать максимальную численность населения страны. Накануне там прошел референдум, на котором предлагалось установить лимит числа жителей в 10 миллионов человек минимум до 2050 года. Инициативу выдвинула на референдум Швейцарская народная партия. В итоге, по данным агентства Bloomberg, 55% участников голосования предложение не поддержали.
0: Спорт.
1: Российские гребцы каноэ завоевали 2 медали на чемпионате Европы в Португалии. Золото в двойке на 500 метров взяли Захар Петров и Иван Штыль. Алексей Каравашков стал бронзовым призером в одиночке на той же полукилометровой дистанции. Всего же в активе российской команды 3 медали.
0: Дороги.
1: Стала известна стоимость новой версии 7-местного кроссовера «Москвич-8». Комплектация «Технотелематика» стоит свыше 3,5 миллионов рублей, что делает ее самой дорогой в линейке столичного автозавода. Главное отличие от других версий 8-й модели – встроенная телематическая система «Мой Москвич», она же «М-контроль». Система позволяет владельцу со смартфона следить за состоянием машины, ее местоположением, а также удаленно включать и выключать ряд функций, получать оповещения о тревожных событиях, например, о срабатывании сигнализации и так далее. Доступ к сервису на 3 года уже включен. Включен в стоимость автомобиля «Москвич-8». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Зачисляй, храни, трать.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой.

Выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Кипр изменил систему выдачи виз россиянам. С сегодняшнего дня визовые центры этой республики прекратили прием заявлений. Причиной стало истечение сроков договора оператора визовых центров с властями Кипра. Теперь визовые центры только выдают паспорта с готовыми визами тем, кто подавал документы до 11 июня. А новые заявления с понедельника нужно подавать в консульском отделе посольства Кипра в Москве, а также в генконсульствах страны в Екатеринбурге, Петербурге и Краснодаре.
0: Россия.
1: В Краснодарском крае локально введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал прорыв временной дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного. К резкому подъему воды в акватории привел аномально дождливый май, самый влажный за последние полвека. В Крымском районе под водой в итоге оказались свыше 4000 гектаров земли. Подтопление зафиксировали в 4 сельских поселениях, а также в Лабинске, Калининском районе и самом Краснодаре, передает агентство «Интерфакс». Развернуты пункты временного размещения. Ситуация находится на контроле властей.
0: Россия.
1: Авиабилеты по плоским тарифам Аэрофлота теперь продают только гражданам России. Новшество введено с 15 июня. Авиаперевозчик объяснил ограничения не только социальной значимостью программы, но и высоким спросом. По данным Аэрофлота, в прошлом году плоскими тарифами воспользовались 1,5 миллиона пассажиров. Напомню, что программа действует уже 12 лет. Плоские тарифы охватывают рейсы из Москвы в 9 дальневосточных городов и Калининград.
0: Мир.
1: Иран и США достигли мирной сделки. Американская морская блокада Ирана прекращается. Об этом в соцсетях заявил президент США Дональд Трамп. Информацию подтвердили премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и Министерство иностранных дел Ирана. По условиям соглашения военные действия прекратятся на ближневосточных направлениях, включая Ливан.
0: Транспорт.
1: Между тем, Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в Иран. До 24 июня российским авиакомпаниям ведомство запретило отправлять самолеты в аэропорты Исламской Республики с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В дневные часы решения о полетах принимают сами перевозчики на основании оценки рисков. В Росавиации подчеркнули, что ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Кипр изменил систему выдачи виз россиянам. С сегодняшнего дня визовые центры этой республики прекратили прием заявлений. Причиной стало истечение сроков договора оператора визовых центров с властями Кипра. Теперь визовые центры только выдают паспорта с готовыми визами тем, кто подавал документы до 11 июня. А новые заявления с понедельника нужно подавать в консульском отделе посольства Кипра в Москве, а также в генконсульствах страны в Екатеринбурге, Петербурге.

0: и Краснодаре.
1: Россия.
0: В Краснодарском крае локально введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал прорыв временной дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного. К резкому подъему воды в акватории привел аномально дождливый май, самый влажный за последние полвека. В Крымском районе под водой в итоге оказались свыше 4000 гектаров земли. Подтопление зафиксировали в 4 сельских поселениях, а также в Лабинске, Калининском районе и самом Краснодаре, передает агентство «Интерфакс». Развернуты пункты временного размещения. Ситуация находится на контроле властей.
1: Россия.
0: Авиабилеты по плоским тарифам Аэрофлота теперь продают только гражданам России. Новшество введено с 15 июня. Авиаперевозчик объяснил ограничения не только социальной значимостью программы, но и высоким спросом. По данным Аэрофлота, в прошлом году плоскими тарифами воспользовались 1,5 миллиона пассажиров. Напомню, что программа действует уже 12 лет. Плоские тарифы охватывают рейсы из Москвы в 9 дальневосточных городов и Калининград.
1: Мир.
0: Иран и США достигли мирной сделки. Американская морская блокада Ирана прекращается. Об этом в соцсетях заявил президент США Дональд Трамп. Информацию подтвердили премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и Министерство иностранных дел Ирана. По условиям соглашения, военные действия прекратятся на ближневосточных направлениях, включая Ливан.
1: Транспорт.
0: Между тем, Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в Иран. До 24 июня российским авиакомпаниям ведомство запретило отправлять самолеты в аэропорты Исламской Республики с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В дневные часы решения о полетах принимают сами перевозчики на основании оценки рисков. В Росавиации подчеркнули, что ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио. 24.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Ситуация с топливом в Севастополе постепенно стабилизируется. Свободная продажа бензина и дистоплива ведется уже на 8 городских АЗС, при этом лимит 20 литров на одну машину сохраняется. Заправка в канистры также запрещена. На других АЗС топливо по-прежнему отпускают только по QR-кодам, их власти выдают автомобилистам Севастополя через чат-бот в национальном мессенджере «Макс» с привязкой к госномеру автомобиля.
0: Транспорт.
1: Каршеринговые операторы переезжают в регионы. Причиной стало падение спроса на краткосрочную аренду авто в Москве, из-за которого общероссийский оборот сервисов каршеринга сократился почти на 18%, пишет издание «Коммерсант». По его данным, компании в итоге начали активно развиваться в городах Урала, Поволжье и на юге России. Только в Уральском федеральном округе оборот каршеринга вырос втрое. А новые прокатные возможности появились у жителей Ярославля, Краснодара, Челябинска и десятков городов-спутников.

0: Также новые сервисы каршеринга начали работу в Ижевске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Перми, Калининграде и так далее.
1: Хоккей.
0: За океаном определился обладатель Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Им впервые за 20 лет стала хоккейная команда «Каролина». В финальной серии до 4 побед клуб из Северной Каролины обыграл «Вегас Голден Найтс». Обладателями главного трофея НХЛ в составе «Каролины» тем самым стали и три русских хоккеиста. Это вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для всех троих это первый Кубок Стэнли в карьере. Отмечу, что нынешний сезон НХЛ стал 11-м подряд, когда за команду победителя выступают наши соотечественники.
1: Дороги.
0: До конца года «Росавтодор» отремонтирует, построит и реконструирует свыше 5600 километров федеральных автодорог. Такое заявление глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков сделал, выступая в Госдуме. Он также рассказал, что благодаря цифровизации и искусственному интеллекту количество смертельных аварий в ночное время на федеральных трассах снизилось почти на треть. Всего же за 5 лет планируется построить и отремонтировать более 2000 километров дорог федерального и регионального значения по всей стране, а это более 330 объектов. Ранее стало известно, что в 2026-м трасса М8 Холмогоров в Подмосковье расширится до 8,1 полос, а маршрут от Екатеринбурга до Тюмени станет 4-полосным. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна», «Романтика руля».

0: Опаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно натирать уши и почему поспать всегда лучше. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

улыбается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сладкая.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня расскажу, как бороться со сном и утомляемостью за рулем. С вами Владимир Лебедев. Поехали. По результатам исследований, у 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3-3,5 часа появляется сонливое состояние. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех загородных ДТП. Ну а как не уснуть? Как правило, отдохнуть перед поездкой толком не получается, зато получается.

0: получается плотно перекусить, плюс монотонность дорожной обстановки. А если еще за бортом жарища, а пассажиры бессовестно дрыхнут, все, пишите письма, как говорится. Между тем, рекомендации в этом случае известны. Это 5-минутные остановки каждый час, разминка каждые 2 часа, а в сложных случаях и сон длительностью хотя бы 15-20 минут. А что делать, если спать нельзя и вообще вы в городе с оживленным движением? Но тут заснуть, конечно, сложнее, но утомление-то никуда не делось. Это понятно. Вынужденная поза, нагрузки лишь на отдельные группы мышц, ограничение подвижности, шум, мелькание света – все это вызывает настоящий стресс. Выход есть. Можно заняться профилактикой. Все действительно очень просто. Так, во время кратковременной остановки, например, перед светофором, можно растереть себе плечи, область основания шеи и вокруг ушей. На следующей остановке – руки. Потрите кисти, будто бы умывая их. Разомните каждый палец рук, начиная от ногтя. Еще одна остановка – зрение. Посмотрите вдаль в течение 3-5 секунд. Затем переведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25-30 сантиметров. Смотрите на него также 3-5 секунд. И так 6-8 раз. Очень помогает. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кипр изменил систему выдачи виз россиянам. С сегодняшнего дня визовые центры этой республики прекратили прием заявлений. Причиной стало истечение сроков договора оператора визовых центров с властями Кипра. Новые заявления с понедельника нужно подавать в консульском отделе посольства Кипра в Москве, а также в генконсульствах страны в Екатеринбурге, Петербурге и Краснодаре.
0: Новый закон.
1: Вступили в силу новые правила оборота оружия. Как разъяснила парламентская газета, с 14 июня было отменено разделение оружия на охотничье и спортивное. Стрелять на соревнованиях из охотничьих стволов теперь нельзя, однако одну и ту же единицу оружия можно регистрировать сразу для двух целей – и охоты, и занятий спортом. Также в новый перечень видов спорта, дающих право на покупку нарезного оружия, вошел биатлон и стал шире круг граждан, имеющих право приобретать такое вооружение для занятий спортом. Конфликт Ирана и США на Ближнем Востоке может завершиться уже в эту пятницу. Стороны согласовали 14-пунктный меморандум, который включает разблокировку Соединенными Штатами 24 миллиардов долларов иранских активов. Также Штаты обязуются немедленно приостановить действия нефтяных санкций, а взамен Тегеран обязуется не создавать ядерного оружия, передает агентство РБК. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп заявил,

0: что на 19 июня планируется подписание мирного меморандума. В Иране эту информацию подтвердили. Стала известна стоимость новой версии семиместного кроссовера «Москвич-8». Комплектация «Технотелематика» стоит свыше 3,5 миллионов рублей, что делает ее самой дорогой в линейке столичного автозавода. Главное отличие от других версий восьмой модели – встроенная телематическая система M-Control. Система позволяет владельцу со смартфона следить за состоянием машины, ее местоположением, а также удаленно включать и выключать ряд функций, получать оповещения о разрабатывании сигнализации и так далее.
1: Туризм.
0: Российские железные дороги запускают новый туристический поезд в долину Нарзанов. Это путешествие в формате «отель на колесах», то есть днем пассажиры посещают экскурсии, а ночью поездом перемещаются между городами. Первый рейс отправляется сегодня с Павелецкого вокзала Москвы и вернется обратно 19 июня. Маршрут пройдет через 4 города-курорта Кавказских минеральных вод. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Предназначение на озон.ру.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: 14 июня Росавиация ограничила полеты в Иран. До 24 июня российским авиакомпаниям запрещены вылеты в иранские аэропорты с 23.00 до 11.00 по московскому времени. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства. В нем уточнили, что в остальное время решение о полетах в аэропорты Ирана должно приниматься на основании произведенной оценки рисков, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.
0: Мир.
1: Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии заявили о готовности отменить санкции против Ирана при условии, что Тегеран пойдет на конкретные уступки по своей ядерной программе. Об этом пишет Интерфакс. В совместном заявлении отмечается, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. При этом лидеры подчеркнули готовность сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ для достижения этой цели. Они также указали, что речь идет об отмене санкций в ответ на четкие и поддающиеся проверке шаги Ирана.
0: Туризм.
1: Бюджетный отдых за рубежом летом, по оценкам Ассоциации туроператоров России, обойдется россиянам примерно минимум в 100-150 тысяч рублей на взрослого и в 80-100 тысяч рублей на ребенка. В эту сумму обычно входит поездка на 7-9 дней с перелетом, проживанием в отеле уровня 3-4 звезды и питанием по системе «Все включено». При этом Батор предупреждают, если цена тура слишком низкая, это может означать более скромный уровень сервиса. Даже когда отель заявлен как пятизвездочный. Среди самых популярных направлений, как и раньше, остаются Турция и Египет. В Азии одними из наиболее бюджетных вариантов остаются Хайнань и Таиланд. Уровень ультрафиолета достигает максимума в часы с 11 до 16.00. Для защиты специалисты советуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы и использовать солнцезащитные средства, закрывающие кожу, одежду, а также шляпы и панамы с широкими полями. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: 14 июня Росавиация ограничила полеты в Иран. До 24 июня российским авиакомпаниям запрещены вылеты в иранские аэропорты с 23.00 до 11.00 по московскому времени. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства. В нем уточнили, что в остальное время решение о полетах в аэропорты Ирана должно приниматься на основании произведенной оценки рисков, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.
0: Мир.
1: Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии заявили о готовности отменить санкции против Ирана при условии, что Тегеран пойдет на конкретные уступки по своей ядерной программе. Об этом пишет Интерфакс. В совместном заявлении отмечается, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. При этом лидеры подчеркнули готовность сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ для достижения этой цели. Они также указали, что речь идет об отмене санкций в ответ на четкие и поддающиеся проверке шаги Ирана.
0: Туризм.
1: Бюджетный отдых за рубежом этим летом, по оценкам Ассоциации туроператоров России, обойдется россиянам примерно минимум в 100-150 тысяч рублей на взрослого и в 80-100 тысяч рублей на ребенка. В эту сумму обычно входит поездка на 7-9 дней с перелетом, проживанием в отеле уровня 3-4 звезды и питанием по системе «Все включено». При этом в АТОР предупреждают, если цена тура слишком низкая, это может означать более скромный уровень сервиса, даже когда отель заявлен как пятизвездочный. Среди самых популярных направлений, как и раньше, остаются Турция и Египет. В Азии одними из наиболее бюджетных вариантов остаются Хайнань и Таиланд. Уровень ультрафиолета достигает максимума в часы с 11 до 16.00. Для защиты специалисты советуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы и использовать солнцезащитные средства, закрывающие кожу, одежду, а также шляпы и панамы с широкими полями. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые рекомендовано сделать каждому жителю России. Они помогают сформировать иммунитет на долгие годы. Об этом пишет РИА Новости. В перечень вошли вакцины против туберкулеза, гепатита Б, кори, дифтерии, столбняка и краснухи. Эксперт отметила, что эти базовые прививки входят в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств федерального бюджета.
0: Россия.
1: На прошлой неделе Госдума приняла закон о дополнительных мерах против кибермошенников. На портале госуслуги для пользователей должна появиться специальная тревожная кнопка. С ее помощью россияне смогут быстро сообщать о подозрительных звонках, сообщениях и попытках обмана. Информация будет передаваться в госинформационную систему «Антифрод», а затем станет доступна банкам и операторам связи. Это поможет оперативнее блокировать мошеннические действия. Также предусмотрена возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Оформить его можно будет через госуслуги или в МФЦ.
0: Интересные факты.
1: Поколение Z все чаще выбирает предпринимательство. Многие владельцы бизнеса отмечают, представители Z начинают карьеру не с офиса, а с покупки франшизы. Это понятная и упакованная модель. Уже есть бренд, обучение и регулярная поддержка. Поэтому вход в свое дело становится проще и в целом менее рискованным. Причина такого сдвига – нестабильность на рынке труда и сложности с поиском первой стартовой позиции. Для многих выпускников франшиза выглядит как способ быстрее начать зарабатывать и параллельно учиться управлять бизнесом. Старшее поколение к предпринимательству относится осторожнее. Раньше путь чаще начинали со стабильной оплачиваемой работы, а уже после пробовали себя в бизнесе. В случае потери аттестата выпускник может подать письменное заявление в школу, в которой он учился, для получения дубликата документа и приложения к нему. Дубликат аттестата выдается на основании письменного заявления выпускника или его родителей с указанием обстоятельств утраты и приложением подтверждающих документов.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, сколько номинаций в конкурсе «Золотого кольца России», какой пляж в Европе самый лучший в этом сезоне и как следует подготовить автомобиль к поездке к морю. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
1: Дорожное радио.

0: задраить люки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько номинаций в конкурсе «Золотого кольца России», какой пляж в Европе самый лучший в этом сезоне и как следует подготовить автомобиль к поездке к морю.
3: Поехали!
2: «Золотое кольцо России» — это не только масса впечатлений от древних городов, но теперь еще и возможность выиграть приз в конкурсе, посвященном 60-летию популярнейшего маршрута. Круглую дату со дня создания он отметит в следующем году, а уже сейчас проводится конкурс «Коллекция путешествий по Золотому кольцу». Две номинации — нарисованная открытка и фото. Определяйтесь, каким из этих способов вы хотите показать города Золотого кольца, воплощайте задумку в жизнь и подавайте заявку. Чем больше будет оригинальности, сюжета и концепции, тем больше шансов на победу. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в каждой номинации выберут по 3 победителя от жюри. И еще по одному победителю определят народным голосованием.
3: Отдыхаем!
2: Лето. Нас ждут пляж и море. А само лето не ждет, только начавшись, начинает убегать. И если не успеть на свой пляж, то хотя бы выбрать его для себя следует. В помощь туристам рейтинг лучших европейских пляжей, который приводит издание «Португал Ньюс». И именно пляж в Португалии оказался на первом месте списка. Прайя де Монте-Клеригу, немноголюдный, со скалами, серфингом и океаном. Не первенством, но числом отметилась в рейтинге Греция, заняв в первой десятке 5 мест. С ними соседствуют пляжи из Италии, Испании, Норвегии и Турции. От каждой страны по одному.
3: Это надо знать.
2: Заправился и помыл — это не наш метод, товарищи. Этого недостаточно для подготовки автомобиля к поездке к морю. Здесь нужна полноценная диагностика. Поскольку в силу жаркой погоды рискует перегреться двигатель, перед поездкой надо особое внимание уделить системе охлаждения. Следует убедиться в нормальном уровне антифриза, целостности патрубков и отсутствии подтеков. На это указывают опрошенные российской газетой эксперты. Шины, тормоза, кондиционер — все попадает в поле зрения готовящегося к поездке водителя. Когда провел ревизию всего авто, тогда и в путь. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
4: Программа «Путешествие с удовольствием» по будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к

0: зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Дорожное радио.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Мирное соглашение между Ираном и США будет подписано 19 июня в Швейцарии. Стороны договорились о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Об этом сообщили пакистанские власти, которые выступали посредниками на переговорах. Пункты финального меморандума о взаимопонимании между Ираном и США публикует агентство Мехр.
0: Мир.
1: Израиль противится примирению Ирана и США. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что его страна не обязана выполнять положение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, поскольку не подчиняется американской администрации. Израильское министерство обороны заявило, что не будет выводить войска с территории на юге Ливана. Тель-Авив настаивает на полном уничтожении группировки Хезболла. Еврокомиссия хочет запретить въезд в Шенгенскую зону всем участникам специальной военной операции на Украине. Для этого будут составлены поименные списки россиян, участвовавших в СВО. С таким заявлением выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она добавила, что не является экспертом по визовым вопросам, однако, по словам специалистов, такой запрет возможен.
0: Россия.
1: Минтруд напоминает о возможности взять отпуск для подготовки к свадьбе. Как сообщили в ведомстве, летом традиционно начинается сезон свадеб, и чтобы спокойно подготовиться к важному дню, работник может оформить отпуск за свой счет до 5 календарных дней. Работодатель не может отказать в этом. Эти дни отдыха не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска.
0: Транспорт.
1: Техосмотр автомобилей предложено проводить удаленно. Соответствующее обращение группа депутатов направила министру транспорта Андрею Никитину. Как считают инициаторы, дистанционный техосмотр должен проводиться аккредитованным оператором с участием технического эксперта. Будут оцениваться идентификационные признаки автомобиля, госномер, внешний вид, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов. Об этом сообщает РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Мирное соглашение между Ираном и США будет подписано 19 июня в Швейцарии. Стороны договорились о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Об этом сообщили пакистанские власти, которые выступали посредниками на переговорах. Пункты финального меморандума о взаимопонимании между Ираном и США публикует агентство Мехр.
2: Мир.
1: Израиль противится примирению Ирана и США. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что его страна не обязана выполнять положение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, поскольку не подчиняется американской администрации. Израильское министерство обороны заявило, что не будет выводить войска с территории на юге Ливана. Тель-Авив настаивает на полном уничтожении группировки Хезболла. Еврокомиссия хочет запретить въезд в Шенгенскую зону всем участникам специальной военной операции на Украине. Для этого будут составлены поименные списки россиян, участвовавших в СВО. С таким заявлением выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она добавила, что не является экспертом по визовым вопросам, однако, по словам специалистов, такой запрет возможен.
2: Россия.
1: Минтруд напоминает о возможности взять отпуск для подготовки к свадьбе. Как сообщили в ведомстве, летом традиционно начинается сезон свадеб, и чтобы спокойно подготовиться к важному дню, работник может оформить отпуск за свой счет до 5 календарных дней. Работодатель не может отказать в этом. Эти дни отдыха не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска.
2: Транспорт.
1: Техосмотр автомобилей предложено проводить удаленно. Соответствующее обращение группа депутатов направила министру транспорта Андрею Никитину. Как считают инициаторы, дистанционный техосмотр должен проводиться аккредитованным оператором с участием технического эксперта. Будут оцениваться идентификационные признаки автомобиля, госномер, внешний вид, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов. Об этом сообщает РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Погода рождается не на Земле и даже не в небе. Ее истоки в космосе. И сегодня у Росгидромета там самая крупная в истории отечественной космонавтики спутниковая группировка. Сейчас на орбите несут службу 22 космических аппарата. Представьте, только за 2024 Россия запустила сразу 6 новых метеоспутников. Два из них — ионосферы М. Их создали для мониторинга космической погоды впервые в истории мировой космонавтики. Они предупреждают — грядет магнитная буря. Системы «Арктика-М» и «Электро-Л» сшили небо над Россией и охватывают наблюдениями 3/4 земного шара. Каждые 15 минут спутники сканируют всю страну. Температуру океана и суши, силу ветра, влажность, зарождение циклонов. А внизу, на Земле, все данные стекаются в 3 научно-исследовательских центра планета. В Москве, Сибири и на Дальнем Востоке. Когда в следующий раз услышите прогноз погоды, знайте, космический дозор продолжается. Росгидромет не просто всматривается в небо, он держит руку на пульсе планеты. При информационной поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Судоходство в Ормузском проливе должно восстановиться через несколько месяцев после заключения сделки между Ираном и США. Как сообщает агентство Bloomberg, на это указывают эксперты. Они уверены, что возвращение к прежним объемам грузоперевозок потребует дополнительного времени. Агентство пишет, что многие покупатели уже успели приспособиться к перебоям, найдя альтернативные источники поставок и маршруты.
0: Россия.
1: С 1 июля социальный фонд будет работать по новому принципу. В частности, изменится порядок подачи сведений в фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, а также должны дополняться сведениями от страхового лица. Об этом сообщил член Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Проголосовать на выборах депутатов Госдумы в сентябре смогут и россияне за рубежом. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, зарубежное голосование россиян планируется в 150 странах. Всего будет образовано около 300 избирательных участков. Эти цифры еще могут измениться, добавила Памфилова. На выборах депутатов Думы 9-го созыва зарубежные избиратели смогут проголосовать только за списки партий.
0: Туризм.
1: Цены на отдых в Турции в июне выгоднее, чем были в мае и апреле. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость отдыха в июле в бюджетных отелях составляет от 120 тысяч до 185 тысяч рублей. Это предложение на 10 ночей на двоих с перелетом из Москвы и питанием по системе «Все включено».
0: Транспорт.
1: «Привет, Волга!» – эта фраза будет активировать в автомобилях «Волга» работу фирменного голосового ассистента. Как только водитель или пассажир произнесут кодовую фразу, бортовая электроника самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания. Об этом сообщает журнал «Мотор» со ссылкой на одного из дилеров марки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Судоходство в Ормузском проливе должно восстановиться через несколько месяцев после заключения сделки между Ираном и США. Как сообщает агентство Bloomberg, на это указывают эксперты. Они уверены, что возвращение к прежним объемам грузоперевозок потребует дополнительного времени. Агентство пишет, что многие покупатели уже успели приспособиться к перебоям, найдя альтернативные источники поставок и маршруты.
2: Россия.
1: С 1 июля социальный фонд будет работать по новому принципу. В частности, изменится порядок подачи сведений в фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, а также должны дополняться сведениями от страхового лица. Об этом сообщил член Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Проголосовать на выборах депутатов Госдумы в сентябре смогут и россияне за рубежом. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, зарубежное голосование россиян планируется в 150 странах. Всего будет образовано около 300 избирательных участков. Эти цифры еще могут измениться, добавила Памфилова. На выборах депутатов Думы 9-го созыва зарубежные избиратели смогут проголосовать только за списки партий.
2: Туризм.
1: Цены на отдых в Турции в июне выгоднее, чем были в мае и апреле. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость отдыха в июле в бюджетных отелях составляет от 120 тысяч до 185 тысяч рублей. Это предложение на 10 ночей на двоих с перелетом из Москвы и питанием по системе «Все включено».
2: Транспорт.
1: «Привет, Волга!» — эта фраза будет активировать в автомобилях «Волга»,

0: друга работу фирменного голосового ассистента. Как только водители или пассажир произнесут кодовую фразу, бортовая электроника самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания. Об этом сообщает журнал «Мотор» со ссылкой на одного из дилеров марки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
1: Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Да, ведь может быть в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь, брат.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран обозначил свою позицию по платному проходу судов через Ормузский пролив. Как утверждает иранское агентство «Фарс», Тегеран не будет взимать плату за предоставление услуг судам, проходящим через пролив, в течение 60 дней, но по истечении срока намерен это сделать. Агентство не уточняет, с какого момента начнет действовать это правило.
2: Мир.
1: Для Украины и Молдавии готовят ограничения по вступлению в ЕС. Как сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, это будет новое поколение договоров о присоединении, включающие существенные ограничения, в том числе право вето. ЕС хочет быть уверен, что новые члены будут следовать европейским правилам 5, 10 и 15 лет спустя, отметила Кос. Пассажирам необходим единый онлайн-механизм подачи заявления на компенсацию за задержку поезда. В этом уверена группа депутатов, предложившая ввести в России данный механизм. Его предложено реализовать через госуслуги, сайт или мобильное приложение перевозчика, а также через личный кабинет пассажира при покупке электронного билета.

0: Нововведение призвано повысить доступность компенсации за задержку поездов. Об этом пишет РИА Новости. В вопросе жилья россияне предпочитают собственный дом. В квартире хотели бы жить около 35% опрошенных, а 65% выбирают индивидуальный дом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения. Транспорт. В России в этом году планируется построить и реконструировать около 185 километров федеральных трасс. А всего стоит цель отремонтировать более 5600 километров дорог, что примерно на 1000 километров превышает показатель прошлого года. За 6 лет обновят более 330 дорожных объектов. Такие данные привел руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Он также заявил, что при управлении автомобильными дорогами все больше применяется искусственный интеллект. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран обозначил свою позицию по платному проходу судов через Ормузский пролив. Как утверждает иранское агентство «Фарс», Тегеран не будет взимать плату за предоставление услуг судам, проходящим через пролив, в течение 60 дней, но по истечении срока намерен это сделать. Агентство не уточняет, с какого момента начнет действовать это правило.
2: Мир.
1: Для Украины и Молдавии готовят ограничения по вступлению в ЕС. Как сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, это будет новое поколение договоров о присоединении, включающие существенные ограничения, в том числе право вето. ЕС хочет быть уверен, что новые члены будут следовать европейским правилам 5, 10 и 15 лет спустя, отметила Кос. Пассажирам необходим единый онлайн-механизм подачи заявления на компенсацию за задержку поезда. В этом уверена группа депутатов, предложившая ввести в России данный механизм. Его предложено реализовать через госуслуги, сайт или мобильное приложение перевозчика, а также через личный кабинет пассажира при покупке электронного билета. Нововведение призвано повысить доступность компенсации за задержку поездов. Об этом пишет РИА Новости. В вопросе жилья россияне предпочитают собственный дом. В квартире хотели бы жить около 35% опрошенных, а 65% выбирают индивидуальный дом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения.
2: Транспорт.
1: В России в этом году планируется построить и реконструировать около 185 километров федеральных трасс. А всего стоит цель отремонтировать более 5600 километров дорог, что примерно на 1000 километров превышает показатель прошлого года. За 6 лет обновят более 330 дорожных объектов. Такие данные привел руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Он также заявил, что при управлении автомобильными дорогами все больше применяется искусственный интеллект. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни и трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Дорожное радио.

0: кисточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Во время осенних выборов в Думу в регионах возможно введение ограничений в работе интернета и других видов связи. Это необходимо для безопасности граждан. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии. Вопросы безопасности в подобных ситуациях должны иметь приоритет перед возможными неудобствами для пользователей, отметила Памфилова. Она добавила, что на участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi.
0: Россия.
1: МИД России предупреждает россиян о рисках задержания в Европе. Как заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов, при поездках в страны Евросоюза россияне рискуют быть задержаны за поддержку военной операции на Украине. Климов рекомендовал тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территорию ЕС даже транзитом. Граждан России на борту задержанного Британии танкера «Смертос» нет. Об этом сообщило посольство России в Лондоне. О задержании судна, ходящего под флагом Камеруна, стало известно 14 июня. Британцы захватили танкер в проливе Ла-Манш, когда «Смертос» шел из Усть-Луги. В Омской области запретят вейпы. По словам местного губернатора Виталия Хаценко, с 1 сентября в регионе планируют прекратить продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина. Напомню, Думой уже принят закон, который дает регионам право самостоятельно вводить временные ограничения на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Механизм заработает с 1 марта будущего года.
0: Транспорт.
1: РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга России.

0: России в сентябре. Причина такого решения – проведение ремонта железнодорожной инфраструктуры. Продажи возобновят после корректировки маршрутов и расписания. Эти корректировки коснутся поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них – часть поездов с курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Во время осенних выборов в Думу в регионах возможно введение ограничений в работе интернета и других видов связи. Это необходимо для безопасности граждан. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии. Вопросы безопасности в подобных ситуациях должны иметь приоритет перед возможными неудобствами для пользователей, отметила Памфилова. Она добавила, что на участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi.
0: Россия.
1: МИД России предупреждает россиян о рисках задержания в Европе. Как заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов, при поездках в страны Евросоюза россияне рискуют быть задержаны за поддержку военной операции на Украине. Климов рекомендовал тщательно взвешивать необходимости и целесообразность въезда на территорию ЕС даже транзитом. Граждан России на борту задержанного Британии танкера «Смертос» нет. Об этом сообщило посольство России в Лондоне. О задержании судна, ходящего под флагом Камеруна, стало известно 14 июня. Британцы захватили танкер в проливе Ла-Манш, когда «Смертос» шел из Усть-Луги. В Омской области запретят вейпы. По словам местного губернатора Виталия Хаценко, с 1 сентября в регионе планируют прекратить продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина. Напомню, Думой уже принят закон, который дает регионам право самостоятельно вводить временные ограничения на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Механизм заработает с 1

0: марта будущего года. Транспорт. РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга России, в сентябре. Причина такого решения – проведение ремонта железнодорожной инфраструктуры. Продажи возобновят после корректировки маршрутов и расписания. Эти корректировки коснутся поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них – часть поездов с курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зоны и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Кризис с топливом только отчасти повлиял на туризм в Крыму. Как отмечает российская газета, бронирование мест размещения гости не отменяют, а переносят на другие даты. Некоторые туристы в ожидании того, как будет развиваться ситуация, сдвигают бронь на июль-август. Напомню, до 70% отдыхающих едут в Крым на своем автомобиле. Проблемы с топливом на полуострове начались в конце мая.
2: Россия.
1: Центр избирком ожидает, что выборы в сентябре будут проходить в непростых обстоятельствах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, население находится в состоянии усталости и может проявлять негативную реакцию на бюрократическую систему. У граждан особенно обострилось чувство справедливости, поэтому люди болезненно воспринимают любые проявления невнимания или бюрократизма, отметила Элла Памфилова. Евросоюз расширил список российских лиц и организаций, в отношении которых введены санкции. Туда добавили более 80 физических лиц и организаций. В черный список попали генпрокурор России Александр Гуцан, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, адвокаты и бывший уполномоченный по правам человека Павел Астахов. Об этом сообщил Совет ЕС. Смартфоны намеренно сделают менее производительными. На это указывает Лента.ру, приводя сообщение издания Gizmo China. За последний год сильно выросла стоимость оперативной памяти и накопителей, из-за чего производство смартфонов почти что перестало быть выгодным. Пользователей предупредили, что новые недорогие аппараты будут получать упрощенные характеристики ради экономии. Вернут менее качественные дисплеи, будет меньше оперативки.
2: Транспорт.
1: Новый фургон комби СКМ М9, старт продаж которого намечен на сентябрь, уже появился на дорогах Перми. Машина, выпускаемая АвтоВАЗом и нижегородской компанией «Промтех», теперь есть у пермских полицейских. Региональное МВД получило предсерийный экземпляр авто. В основе СКМ М9 лежит китайский Максус В70 корпорации «Сайк». Об этом сообщает журнал «Мотор». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Кризис с топливом только отчасти повлиял на туризм в Крыму. Как отмечает российская газета, бронирование мест размещения гости не отменяют, а переносят на другие даты. Некоторые туристы в ожидании того, как будет развиваться ситуация, сдвигают бронь на июль-август. Напомню, до 70% отдыхающих едут в Крым на своем автомобиле. Проблемы с топливом на полуострове начались в конце мая.
2: Россия.
1: Центр избирком ожидает, что выборы в сентябре будут проходить в непростых обстоятельствах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, население находится в состоянии усталости и может проявлять негативную реакцию на бюрократическую систему. У граждан особенно обострилось чувство справедливости, поэтому люди болезненно воспринимают любые проявления невнимания или бюрократизма, отметила Элла Памфилова. Евросоюз расширил список российских лиц и организаций, в отношении которых введены санкции. Туда добавили более 80 физических лиц и организаций. В черный список попали генпрокурор России Александр Гуцан, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, адвокаты и бывший уполномоченный по правам человека Павел Астахов. Об этом сообщил Совет ЕС. Смартфоны намеренно сделают менее производительными. На это указывает Лента.ру, приводя сообщение издания Gizmo China. За последний год сильно выросла стоимость оперативной памяти и накопителей, из-за чего производство смартфонов почти что перестало быть выгодным. Пользователей предупредили, что новые недорогие аппараты будут получать упрощенные характеристики ради экономии. Вернут менее качественные дисплеи, будет меньше оперативки.
2: Транспорт.
1: Новый фургон комби СКМ М9, старт продаж которого намечен на сентябрь, уже появился на дорогах Перми. Машина, выпускаемая АвтоВАЗом и нижегородской компанией «Промтех», теперь есть у пермских полицейских. Региональная МВД получила предсерийный экземпляр авто. В основе СКМ М9 лежит китайский Максус В70 корпорации «Сайк». Об этом сообщает журнал «Мотор». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен

0: всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу исполнить песню «Ангел-хранитель». И большое вам за это спасибо. На ночь такие песенки прослушаешь и спать охота. Спасибо вам большое.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Сегодня отмечается день рождения замечательной женщины, Копанева Татьяна Николаевна. Вас поздравляют любящие вас родные, муж Виктор, зять Леонид, дочь Валентина и внучка Ариночка. Желаю главное здоровья, долголетия, вечной молодости и любви. Пусть каждый день будет светлым и радостным. Ваши родные окружают вас любовью. Ваш ангел любви всегда за спиной, чтоб вашим сердце всегда был покой. Для вас звучит песня. А вам спасибо, дорожное радио. С уважением, семья Купень, город Луганск.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей доченьке и сказать, что все у нее будет хорошо. И попросить поставить ей песню «Я красиво живу» в исполнении Шамана и Игоря Бутмана. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Хочу передать большой привет своей родной прабабушке. И, пожалуйста, поставьте ей песню. Желаю тебе крепкого здоровья, успехов. Твой любимый правнучок Саша. Большое спасибо. Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я теперь тебе чужая. Твоя месть была для меня. Но ты меня не забудешь до своего последнего дня. У тебя будет новая встреча, но вспомнишь ты меня не раз. Ведь с укором до сих пор светит моя обида в синий глаз. Ты ловко скрывать умеешь, что другая тебе нужна. Но ты меня никогда не забудешь. Уверена, никогда. Живи и радуйся жизни, если сможешь, без меня и сыновей. Всем желаю хорошего настроения и послушаем умную, хорошую песню. Спасибо, Дорожное радио. Валентина Николаевна.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела услышать песню «Крылатые качели» и передать огромный привет моим любимым родителям, брату, бабушке и дедушке. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорога тянется лентой вдаль. Летний вечер встречает нас. Алый закат, поля в росе. Ветер шепчет о доброй поре. Тени длинные, воздух чист. Сердце радость, в душе лист. Каждый поворот — новый вид. Вечер летний в пути манит. И предлагаю разбавить этот прекрасный вечер в пути песней Сиси Кэтч «Strangers by Night». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, дорожная радио. Я хочу послушать песню сегодня Николая Баскова «Вишневая любовь». Всем слушателям дорожного радио желаю здоровья, процветания, счастья, удачи. Все женские половины человечества здоровья и всего самого лучшего. Всем хорошего летнего отдыха. Всем позитива, счастья и удачи. Спасибо, дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотим поздравить с днем рождения нашу маму, бабушку. Здоровья и всего самого наилучшего. Твои любимые дети и внуки. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Наша любимая бабулечка, Лыга Мария Яковлевна. Отмечала день рождения. От всей души ее поздравили зять, дочь, внуки и правнуки. Мы желаем тебе, наша родная, крепчайшего здоровья, бодрости, сил, энергии. Пусть дни будут наполнены солнечным светом. И какие бы сюрпризы нам ни готовила судьба, ты всегда будешь окружена любовью, вниманием и заботой. Поставьте, пожалуйста, песню Елены Василёк «Я придумаю, мама родная». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Доводное радио. В этот прекрасный летний вечер вся наша семья и многие станичники хотим поздравить с днем рождения дорогую, уважаемую Шевченко Нелю Николаевну из города Туапсе. Желаем вам здоровья, благополучия, мирного неба. Вы хорошая мама, бабушка, прабабушка. Все вас любят и уважают. Живите долго-долго. Пусть улыбка не сходит с лица в этот день. Ну и подарок. Хорошую песню в исполнении Кадышевой. Спасибо, Дорожное радио, за вашу прекрасную передачу. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Передаю огромный привет друзьям Вадиму и Кате, Николь, другу Жене и, конечно, Адаму. Жизнь разлучает нас, когда не нужно, и все подальше норовит. А сердце плачет и болит, оно с друзьями неразлучно. Включите, пожалуйста, для моих друзей песню «Ты меня не слышишь». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы поздравить сегодня с днем рождения своего сына, с 17-летием. Пожелать ему здоровья, счастья, хорошего окончания учебы и всего самого наилучшего. Ну и в честь такой даты поставьте, пожалуйста, песню «18 лет». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать большой привет семье Прокопенко, непосредственно сыну Прокопенко Антону Александровичу. Хочу пожелать удачи на защите кандидатской диссертации и поставьте для него, пожалуйста, песню «Алиса, трасса Е-95».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, я на Дорожном радио, программа «Запаска». Сегодня расскажу, как бороться со сном и утомляемостью за рулем. С вами Владимир Лебедев. Поехали. По результатам исследований, у 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3-3,5 часа появляется сонливое состояние. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех загородных ДТП. Ну а как не уснуть? Как правило, отдохнуть перед поездкой толком не получается, зато получается плотно перекусить. Плюс монотонность дорожной обстановки. А если еще за бортом жарища, а пассажиры бессовестно дрыхнут, все, пишите письма, как говорится. Между тем, рекомендации в этом случае известны. Это 5-минутные остановки каждый час, разминка каждые 2 часа, а в сложных случаях и сон длительностью хотя бы 15-20 минут. А что делать, если спать нельзя и вообще вы в городе с оживленным движением? Но тут заснуть, конечно, сложнее, но утомление-то никуда не делось. Это понятно. Вынужденная поза, нагрузки лишь на отдельные группы мышц, ограничение подвижности, шум, мелькание света – все это вызывает настоящий стресс. Выход есть. Можно заняться профилактикой. Все действительно очень просто. Так, во время кратковременной остановки, например, перед светофором, можно растереть себе плечи, область основания шеи и вокруг ушей. На следующей остановке – руки. Потрите кисти, будто бы умывая их. Разомните каждый палец рук, начиная от ногтя. Еще одна остановка – зрение. Посмотрите вдаль в течение 3-5 секунд. Затем переведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25-30 сантиметров. Смотрите на него также 3-5 секунд. И так 6-8 раз. Очень помогает. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Соглашение Ирана и США предполагает, что Тегеран будет иметь право на беспрепятственную торговлю нефтью. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. При этом Багаи подчеркнул, что именно США будут ответственны за любые нарушения условий сделки Израилем или другими ближневосточными союзниками Вашингтона. Напомню, подписание меморандума между Ираном и США состоится 19 июня. Еврокомиссия хочет запретить въезд в Шенгенскую зону всем участникам специальной военной операции на Украине. Для этого будут составлены поименные списки россиян, участвовавших в СВО. С таким заявлением выступила глава дипломатии ЕС Кая Калас. Она добавила, что не является экспертом по визовым вопросам, однако, по словам специалистов, такой запрет возможен. Китайские университеты пересматривают свои образовательные программы. Вузы отказываются от тысяч направлений, которые признаны устаревшими на фоне ускоренного развития искусственного интеллекта и технологической трансформации экономики. Под сокращение подпали примерно 30% специальностей. Вместо них ввели 10 тысяч новых с упором на технологии и нейросети. Об этом сообщает Hightech Mail. В Британии полностью запретят соцсети детям младше 16 лет. Как заявил премьер Кир Стармер, правительство примет соответствующий закон до Рождества этого года, а сам запрет на соцсети заработает к весне 2027-го. «Соцсети делают детей несчастными, облегчают травлю и провоцируют зависимость», — подчеркнул Стармер. Отмечается, что некоторые мессенджеры все же не будут запрещать.
0: Транспорт.
1: Президент Владимир Путин одобрил предварительную проработку проектов по высокоскоростным железнодорожным магистралям. Эта тема обсуждалась во время встречи главы государства с министром транспорта Андреем Никитиным. Высокоскоростные магистрали планируется построить от Москвы до Минска, а также от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани. Второе направление показывает наибольший экономический эффект, отметил Никитин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Погода рождается не на Земле и даже не в небе. Ее истоки в космосе. И сегодня у Росгидромета там самая крупная в истории отечественной космонавтики спутниковая группировка. Сейчас на орбите несут службу 22 космических аппарата. Представьте, только за 2024 Россия запустила сразу 6 новых метеоспутников. Два из них — ионосферы М. Их создали для мониторинга космической погоды впервые в истории мировой космонавтики. Они предупреждают — грядет магнитная буря. Системы «Арктика-М» и «Электро-Л» сшили небо над Россией и охватывают наблюдениями 3/4 земного шара. Каждые 15 минут спутники сканируют всю страну. Температуру океана и суши, силу ветра, влажность, зарождение циклонов. А внизу, на Земле, все данные стекаются в 3 научно-исследовательских центра планета. В Москве, Сибири и на Дальнем Востоке. Когда в следующий раз услышите прогноз погоды, знайте, космический дозор продолжается. Росгидромет не просто всматривается в небо, он держит руку на пульсе планеты. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, поедем».

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Сергей Лазарев.
1: Если проснутся все сразу вулканы и

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Судоходство в Ормузском проливе должно восстановиться через несколько месяцев после заключения сделки между Ираном и США. Как сообщает агентство Bloomberg, на это указывают эксперты. Они уверены, что возвращение к прежним объемам грузоперевозок потребует дополнительного времени. Агентство пишет, что многие покупатели уже успели приспособиться к перебоям, найдя альтернативные источники поставок и маршруты.
0: Россия.
1: С 1 июля социальный фонд будет работать по новому принципу. В частности, изменится порядок подачи сведений в фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, а также должны дополняться сведениями от страхового лица. Об этом сообщил член Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Проголосовать на выборах депутатов Госдумы в сентябре смогут и россияне за рубежом. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, зарубежное голосование россиян планируется в 150 странах. Всего будет образовано около 300 избирательных участков. Эти цифры еще могут измениться, добавила Памфилова. На выборах депутатов Думы 9-го созыва зарубежные избиратели смогут проголосовать только за списки партий.
0: Туризм.
1: Цены на отдых в Турции в июне выгоднее, чем были в мае и апреле. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость отдыха в июле в бюджетных отелях составляет от 120 тысяч до 185 тысяч рублей. Это предложение на 10 ночей на двоих с перелетом из Москвы и питанием по системе «Все включено».
0: Транспорт.
1: «Привет, Волга!» – эта фраза будет активировать в автомобилях «Волга» работу фирменного голосового ассистента. Как только водители или пассажир произнесут кодовую фразу, бортовая электроника самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания. Об этом сообщает журнал «Мотор» со ссылкой на одного из дилеров марки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Судоходство в Ормузском проливе должно восстановиться через несколько месяцев после заключения сделки между Ираном и США. Как сообщает агентство Bloomberg, на это указывают эксперты. Они уверены, что возвращение к прежним объемам грузоперевозок потребует дополнительного времени. Агентство пишет, что многие покупатели уже успели приспособиться к перебоям, найдя альтернативные источники поставок и маршруты.
0: Россия.
1: С 1 июля социальный фонд будет работать по новому принципу. В частности, изменится порядок подачи сведений в фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, а также должны дополняться сведениями от страхового лица. Об этом сообщил член Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Проголосовать на выборах депутатов Госдумы в сентябре смогут и россияне за рубежом. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, зарубежное голосование россиян планируется в 150 странах. Всего будет образовано около 300 избирательных участков. Эти цифры еще могут измениться, добавила Памфилова. На выборах депутатов Думы 9-го созыва зарубежные избиратели смогут проголосовать только за списки партий.
0: Туризм.
1: Цены на отдых в Турции в июне выгоднее, чем были в мае и апреле. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость отдыха в июле в бюджетных отелях составляет от 120 тысяч до 185 тысяч рублей. Это предложение на 10 ночей на двоих с перелетом из Москвы и питанием по системе «Все включено».
0: Транспорт.
1: «Привет, Волга!» – эта фраза будет активировать в автомобилях «Волга» работу фирменного голосового ассистента. Как только водитель или пассажир произнесут кодовую фразу, бортовая электроника самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания. Об этом сообщает журнал «Мотор» со ссылкой на одного из дилеров марки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: стеной.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте, я на Дорожном радио, программа «Запаска». Сегодня расскажу, как бороться со сном и утомляемостью за рулем. С вами Владимир Лебедев. Поехали. По результатам исследований, у 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3-3,5 часа появляется сонливое состояние. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех загородных ДТП. Ну а как не уснуть? Как правило, отдохнуть перед поездкой толком не получается, зато получается плотно перекусить. Плюс монотонность дорожной обстановки. А если еще за бортом жарища, а пассажиры бессовестно дрыхнут, все, пишите письма, как говорится. Между тем, рекомендации в этом случае известны. Это 5-минутные остановки каждый час, разминка каждые 2 часа, а в сложных случаях и сон длительностью хотя бы 15-20 минут. А что делать, если спать нельзя? И вообще, вы в городе с оживленным движением? Но тут заснуть, конечно, сложнее, но утомление-то никуда не делось. Это понятно. Вынужденная поза, нагрузки лишь на отдельные группы мышц, ограничение подвижности, шум, мелькание света – все это вызывает настоящий стресс. Выход есть. Можно заняться профилактикой. Все действительно очень просто. Так, во время кратковременной остановки, например, перед светофором, можно растереть себе плечи, область основания шеи и вокруг ушей. На следующей остановке – руки. Потрите кисти, будто бы умывая их. Разомните каждый палец рук, начиная от ногтя. Еще одна остановка – зрение. Посмотрите вдаль в течение 3-5 секунд. Затем переведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25-30 сантиметров. Смотрите на него также 3-5 секунд. И так 6-8 раз. Очень помогает. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Во время осенних выборов в Думу в регионах возможно введение ограничений в работе интернета и других видов связи. Это необходимо для безопасности граждан. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии. Вопросы безопасности в подобных ситуациях должны иметь приоритет перед возможными неудобствами для пользователей, отметила Памфилова. Она добавила, что на участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi.
0: Россия.
1: МИД России предупреждает россиян о рисках задержания в Европе. Как заявил РИА Новости директора консульского департамента МИД Алексей Климов, при поездках в страны Евросоюза россияне рискуют быть задержаны за поддержку военной операции на Украине. Климов рекомендовал тщательно взвешивать необходимости и целесообразность въезда на территорию ЕС даже транзитом. Граждан России на борту задержанного Британии танкера «Смиртос» нет. Об этом сообщило посольство России в Лондоне. О задержании судна, ходящего под флагом Камеруна, стало известно 14 июня. Британцы захватили танкер в проливе Ла-Манш, когда «Смиртос» шел из Усть-Луги. В Омской области запретят вейпы. По словам местного губернатора Виталия Хаценко, с 1 сентября в регионе планируют прекратить продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина. Напомню, Думой уже принят закон, который дает регионам право самостоятельно вводить временные ограничения на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Механизм заработает с 1 марта будущего года.
0: Транспорт.
1: РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга России, в сентябре. Причина такого решения – проведение ремонта железнодорожной инфраструктуры. Продажи возобновят после корректировки маршрутов и расписания. Эти корректировки коснутся поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них – часть поездов с курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.